ай, каракулым челлер торгодым годым лай, карамайным сайлачачым годым.